0: 24 мая.
1: Мая.
2: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку.
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, кто бы перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Марин, ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус. У нас есть
0: дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Имбо-то шка умэ най.
1: Такое чувство, будто это очередной заговор.
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
2: Тосио.
1: Что же мне делать?
3: Что-что? Слушать радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. 24.
2: 24.
3: Мая.
4: Мая.
5: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Ты работаешь здесь с жокеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск-жокеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: 24.
1: 24 мая.
2: Мая.
3: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

Причал Гейни по имени Лайси. Германа Жанта, Нижний Новгород, Куневрикшки, Турица. По имени Лайси, Гратенье, Куневрикшнисты. Его школе Мана Жанта, Куневрикшки, Иванович, Новосида. Кир Куневрикшнисты.

пошли по дику, летую галингом карали, не обкиньте искры к щёте, ирнершу вестил по славке, ринг корёменя цускату, ир и курша и сивробя, бедному се радуше именинка, кейбаш, ну не мысла псакису.

You should have killed Garth when you had the chance.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24.
3: 24.
4: Мая.
1: Мая.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: сегодня?
1: Сегодня 24-е.
2: 24-е.
3: Мая.
0: Мая.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 24
1: мая.
2: Мая.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24.
1: 24.
0: Мая. Мая.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

время эфира не обсуждаю 60 Гц. Мне кому по голове давать? Тебе или Обсидиану? Только одному можно дать, чтобы... Если одного из диалогирующих задушить, то диалог, очевидно, прервется.

Нет, Обсидиан, ну, перед эфиром еще писал, и я думаю, он сейчас ответит. Так что сейчас узнаем. Уже успел закрепить за собой статус хита. Наоборот, первый еще типа хвалили более-менее, второй наоборот говорили, что совсем какой эпитет можно подобрать тому, что бленд, как можно назвать, не знаю, какой в качестве сравнения, какой предмет пищи можно подобрать, какое-то выражение есть. Иди нахуй, кукарекалка для всех. Кукарекалка для эфира. Ты стоишь на своем утверждении, ты хочешь еще раз меня послать нахуй и продолжать отстаивать свое право срать на сторонние темы во время эфира? Я просто решаю, банить тебе или нет.

корректно. У вас есть Mumble, у вас есть Telegram, телеграм-канал Радио Анон ФМ. Вот идите туда, общайтесь текстом круглые сутки. Что ж за люди, блядь? Тебе адресок подсказать? Да там и Obsidian есть. Так, я отгадал слово, не слово, ниш неправильно. Окей, ну, блядь, я... И ниш... Как ница пишется. Ну, хотя именно, собственно, по идее, там не должно быть. Ты сейчас смотришь, вообще, да, здравствуйте, смотрю, да, здравствуйте. Веди слово «су». Ну, ты придумай мне слово «су». Нет, Анон FM это как раз для косноязычных уебанов. До свидания.

Итак. Еще один трек, пока мы до сих пор не можем решить Wordle за 5 минут.

Вот. Этот альбом такой ироничный на тему вот всего этого ближневосточного хуйни, что была в начале нулевых. Вот какой-то, я не особо разбираюсь. Вот, но Бен Ладен там точно активно упоминается. Я этот альбом больше 10 лет назад наткнулся. Как я бы хотел знать, как я на него наткнулся. Исполнитель какой-то славянофашист. Я слушал его другие, ничего прям интересного. Другого у него. Остальные альбомы не очень. Вот прям годный, только один вот этот. Волшебная лампа Осамы Бен Ладена. Хотя нет, там еще. У меня как два. Это вот этот вроде еще тоже нормальный. Ну, как мы видим, вот по вот всему этому, явно славянофашист, да, или как еще называют. Но прикольно. Ну, остальное не очень. Где-то вот пара альбомов такие неплохие. Я в те времена, это когда типа, я учился, я вот там в общаге жил, я вот пытаюсь там делать какую-то домашку, я много музыки слушал, и так что этот альбом, я не знаю, больше 100 раз слушал.

0: делать. Я не помню, вот этот неплохой или...
1: Построили боги, храни...
0: Короче, не важно. Просто у меня он лежит, альбом этот, и в нем еще несколько, еще один или два альбома, а каких я точно не знаю. Не важно. Так, полагаю оценить сайт. Ну давай. Там видно по сайту хорошо, что славянофашист. Ну, есть English.

Извините, я порвался. Не хотите сходить на концерт? Жарка нет, он бы точно сразу захотел пойти на концерт.

Пивет. Так, начинаем. Уже поздно концерт прошел. Да еще будет. Так. Не знаю, можно попробовать что-нибудь последнего послушать для эксперимента. Сейчас, где Bandcamp? 20-й год только последний, последний. И по обложкам вряд ли, прям не хочется. Может, на Bandcamp'е просто нету. И система безопасности. Вот. Коба, что-то не так называлось что-то. Коб, если кто-то очень давний слушатель радио, возможно, помнит, что когда-то тут ставились лекции Коба. Тоже какие-то славянофашисты. Ну-ка, по крайней мере, вайп у них был такой. Кто-то может не согласиться с тем, что коп славяно-фашисты. Так, начинаем.

Ничего, больше ничего в экспортированных заметках по блюпринсу не нашел. Я подумывал, что сегодня блюпринс провести, так как. Вот на. Так и закончили на клиффхенгере, еще вне эфира вот нашли что-то. Но подождем, помаринуемся. Надо ввести все 4-цифровые коды. Так, на чем мы остановились? На первом эфире это странное управление было терпимо. Сейчас я что-то меня начинает слишком раздражать. Блять, ну кто это? Я хотел бы послушать обоснование, зачем было принято решение так сделать. Вот зачем? Как это вот? Как это дополняет темы игры, видимо, вот как-то. Так. Ну, все номерные дверки, они на третьем этаже, да? Пойдем да пройдем тут лабиринт, видимо. Это игру. Блять. Да, некому сказать. Все, я видел. Некому сказать. Если меня заебет, то можем часа 2-3 в это, а потом блюпринт. Так, американских долларов тут нету.

Дельта омега пси. Сейчас на вселичные числа, что ли? Да. Ой. Сейчас на вселичные. Больше чертежей не видел. Ну, пока не наткнулись. Ну да, кажется, когда я первый раз обходил и еще не знал, где что их было больше.

Значит, мне... Так, оно 3 на 3? Или... Это Southeast, это East. Да, 3 на 3 получается, наверное. Там? А что там было внизу?

Ну, куда ты идешь? Почему мне нужно жать вправо, чтобы пойти влево? Так, нет, не туда. Как выйти влево? Блин. Женщина. Я не могу тут выйти влево. Нет, вот. Нет, это.

Ну, женщина, ну, пройдите вы вон тут, ну, туда, да, как будто управление еще, вот, чего не должно быть, вот, сбитого управления, по идее.

Так, а вот к этому я подходил? По-моему, нет. Окей, значит, тут осталось. Так, в Норд-Ист не ходить. После того, как я заберу, больше туда ходить не надо.

0: написал.
1: В Anthology of the Killer в эпизоде с театром, вот там в начале вот эта вот постановка претенциозная, театральная, вот в начале, как она подается, вот это мне игру напоминает. Да, в инвентаре есть таблички о толку? Они вроде не сами очень соответствуют. Ладно, соответствуют форме, а толку. А толку не будем. Все равно не очень. Если на мобилочке заскринить, ты типа на мобилочке открыть и поэтому ориентироваться. Appeared after an otherworld encounter with the Maze Man. Machine type. Despite its paper-like appearance, it weighs several kilograms. An apparition like the Maze Man, with disconnected traits such as a human body and an object-based head, often has an allegorical essence and tend to present a cerebral challenge. It, if defeated in such a challenge, beings like these tend to reward its defeater with something of a great personal relevance. The revert might have similarly disconnected traits. In this case, the appearance of something light, such as a feather of or paper, but the physical characteristics of something much heavier. This is often allegorical, if it can be assumed that the object has information of considerable emotion value stored within it. А ты подходил в Манкири центре? Не помню, вроде нет. Как мне еще подойти? Ну типа с юга. А как?

0: Закрыто кодом. А больше вот таких спусков нету.
1: Непонятно, возможно, пока вернуться надо.

Блять, как к ней пройти, чтобы выйти? Хорошо, дойду вон до туда. Здесь.

0: Ну, факу.
1: Я в начале вот сегодняшней сессии этого все вроде нашел. Все, надеюсь, мне больше не понадобится.

Я везде был на лифте. Чел с Твича съебал, Серчаев съебал. И того в воскресенье, как обычно, один зритель.

Это не те, что на выставке. Паттерны не те, что на выставке были. В подвале компьютер.

А чё рядом с телом там что-то было написано во дворе? А сцена с телом не добавилась?

Здравствуйте. Чё? I'm an old woman. I'm yesterday news.

А! Два, ноль, четыре. Не, стоп, я не тоже мой. Два, ноль, четыре, ноль, два, ноль, ноль. На! Два, ноль, четыре, ноль, два, ноль. Два, два, ноль, два, три, шесть, девять.

It's a beautiful piece. Wonderful, Signorina. Ну, 1964-2014 — это, видимо, одни из постоянно повторяющихся дат. Sometimes music lingers in the room, almost like magic. Ага. The red straws, just for you, Signorina. In absence of cuckoos, I must be the singer. It's time to return to the project. Well done. Нам надо это и, возможно, Blue Prince пройти где-нибудь, да, где-нибудь за месяц. В следующем месяце, оказывается, выходит Гоблин Америка. Правда, не уверен, что прям хочу сразу на выходе. Не знаю. Но побыстрее. Не затягивать слишком. Правда, мне еще проспонсировать кто-то должен. Не знаю. Как у жуку игрока сейчас желание спонсировать. Так. И

Ну, из-за черно-белости... Отчасти из-за черно-белости. Ментальная карта в голове отеля не очень составляется. Окей, до свидания.

Лево, вправо, вверх. Записывай, запиши последовательность через LDR LRDU. Типа LRULDRDU. Писал. Пытаться запомнить в этот раз я не буду.

0: Так. А, я тут не могу посмотреть внутри игры. А где? Какие дебажные логи? Багрепорты. Пикси Омега. Кстати. Так. Сейчас посмотрим, присутствует ли там что-то из этих.
1: Пазл подбит.

Тихо. Поем. Каскад персона, это GameCube. Не обратил внимания, это GameCube было похоже. Так, сколько долларов 2 должно быть внутри? Не помнишь, сколько в прошлом было?

Вроде это не те же, что... Это... Для этой игры у нас баг-репорта вроде еще нету. Поэтому пока просто пройдем... заберем... доллары. Надо не забыть, что доллары забраты. Маршрутом эффективнее обойти все.

Вот. На основании чего? Нет, дизайн, геймдизайнерские решения, которые раздражают игрока. Например, то, что, конечно, тут для аутентичности сделано танковое управление, но можно было бы и пожертвовать аутентичности. Если бы это было бы хоррором, я бы понял, потому что хоррору это на пользу служит, если игрок не свободно себя чувствует, так скажем. Но тут, блядь, я не уверен, что это нужно было

Окей. Я типа туда пойти не могу или что?

Все, наверное, все доллары нашли. Надо проверить в Штатах количество. Так, откуда я пришел? Так, это шорткат. Что будет? Узнаем потом. Здравствуйте. Ну, давай, обнимай меня. Ты же хочешь. Мейзмен. A few details that we cannot seem to get right. Try to remember, friend.

Как нашего Ниро что-то там зовут, да? Ниро. Пять свечей, собака у Ниро, вино у обоих налито, бокал, букет только у Ниро. Do you remember?

Так, Prototypes 80. Ну да, мы 4 нашли. Ну, значит, по 4 будет. Ну то...

Так, сейчас какие-то... Ну... Да, Шибаина просто называется. Шиба, да. Я бы ни за что не вспомнил.

По какому принципу? Wait. Wait. Я понял. Понял, не понял. Серьезно? 48. Серьезно? А как до этого не программист должен был додуматься? Почему ты не программист? По твоим утверждениям. Не знаю, я бы не заметил этого. Ладно, я думал по... Че? Ну, типа квадрат ромб. Квадрат ромб должен оставаться. Это квадрат, тогда 42. Угу.

Ну, непонятно, вот тот замок с изображением трупа, это как-то соотносится с этим или нет?

Песня есть такая, Don't Crucify Me. Я проспал. Так. Так, L12, O15, I9. Как я должен понять? Тогда 18. Нет, стоп. Да, 18-15. Значит, 81. 71? Не точно. Mm-hmm.

Вроде ничего не подходит, если они вообще туда вставляются. Ну, кьюб. Все-таки туда. Ладно, все равно нужно 4 сначала.

0: The clock ticks, but the cat's still. Не знаю. Американо — это то, что я оплачиваю в магазинах Пятерочки или в Магните, на самом деле беря при этом капучино. One eight four seven also missing. Где американский доллар? Чичинг! Кстати. Чичинг. У меня опять по Павловиан респонс, я вспомнил про один подкаст. Он где-то сохранен. Как же он называется? Life Well Wasted. Он, в принципе, интересен тем, что это в нулевых, как бы такой подкастово-журналистский, нулевых, как бы о играх, о индустрии, но как бы не про игры, а про, так сказать, про закулисье, про людей и, в принципе, про инди-сферу в нулевых. То как бы давно, когда инди-сфера не была такая крупная. Где-то вот прикольная. Я, по-моему, так полностью и не слушал. Где-то там было что-то про Тетрис. Насчет того, насколько про инди, я не знаю. Ну, хотя как бы инди-сфера и инди-люди затрагивались. Но именно не столько про игры, а как бы сколько про комьюнити, про идеи. А вот только какую конкретно я хотел найти? Ага. Сейчас поймешь почему. Если мы откроемся, да? No.
1: It's a romantic, but we worship the.
0: No. Ну-ка, на Ютубе нету. Тогда те сабы будут.
1: But we worship the idea. We watch Mad Men, and we think that Don Draper is so smart because he lays around on a couch drinking scotch all day until he has a magical epiphany about how to sell detergent to housewives. We say that having an idea is like switching on a light bulb in a dark room, that it feels like something inside of us clicking into place. Ideas are romantic. You can share them over dinner, or you can scribble them on the back of a cocktail napkin and find them in your pocket the next day. You can carry around a little notebook to put them in, and it makes you look creative and intellectual on subway trains. Ideas can get you laid.
0: Ideas can get you laid.
1: Did you know that 90% of all of this year's new ideas are for supposedly funny t-shirt designs? The other 10% are a mix of iPhone apps, Facebook games, and things we can dump into the Gulf of Mexico. Luckily, very few people follow through on their ideas. Focus and effort are a great deal rarer.
0: Можно как-нибудь под Blueprints это послушать? Ну ладно, а где тут то, что я, почему я вспомнил сегмент? Так, блять. Focus on the effort, a great deal rare. iTunes у меня откроется.

0: My game.
1: Не уверен, конечно, что этот эпизод. Ну-ка, если я... У меня же где-то оно сохранено было. Вот, окей, нашел.
2: Any license comes from the kids company. You're tuned into

0: Причем это не конец эпизода этого подкаста, но, как бы, видим, конец сегмента. Что дальше будет, не знаю. В честь всего, я, наверное, что-то кроме этого, ну, то есть не один эпизод послушал тогда когда-то, но запомнил вот я только вот этот сегмент с Тетрисом. Я просто тогда я там не слушал подкастов, там, дороги, чем-то. Я думал, когда-нибудь вот на радио послушать полностью, но так как английский никто не знает, так и не послушал. А вот теперь я это надо в прогулках этот подкаст послушать.
1: I've been designing video games for a long time, and...
0: Ну, видимо, дальше интервью с другим челом. Ладно. Переслушал. Сейчас. Еще раз, где там чичинг было. Так, а где был балкон, где... С Roman numerals. Какие буквы? Все, я уже отошел. Так, где был номер чичинг?
2: Money piled up. 100 the golden egg. Stacks of Dodgers. Tetris.
3: During the old 30 million Game Boys with Tetris packed in. Everything that was done during the pre-mobile phone business. It's about 70 million copies of Tetris.
4: I am very rich.
3: Then, when downloadable mobile phone games happen, we're up to something like 100 million now on mobile phones alone. So Tetris is a much bigger game today than it has been in any year in history.
2: People often talk of having Tetris dreams, of fitting blocks together and clearing out the clutter in their sleep. For Rogers, Tetris was a different kind of dream. It was the ultimate deal. Stacks.
0: Так, какое число?

кубики нет. А, я только понял, что у них типа по несколько букв. Ну нет. Так, куда я шел? MCML X выпишу.

1963-2014. Какие еще даты повторяются? Где? Вот. 1953. Так это 53 или 63? Вот это вот конкретно. Стоп. А раз двери 2014 не было? А, не важно. Как бы эти двери не факт, что соответствуют тем прям где-то 4-4 даты, которые прям постоянно повторяются. О, не вовремя я подкаст слушал. Ну, сейчас пока перебираю. Полностью... Нет смысла полностью перебирать, но аутизм... Аутизм... Это как бы недолго все равно, что пока включить.

Напомните минусующим о существовании бета-потока. Он знает. Он недоволен тем, что кукарекалка предназначена для общения на тему эфира.

Я ему еще напомнил о существовании радиочана, вот, в котором он может общаться, если ему очень надо. Вот. Но вот есть люди, которым как бы их назвать? Эгоист слишком просто. Надо же выебнуться и назвать солипсист. Вот. Так. Как 1963, 2004. И что?

Не, книги тут ни при чем. Окей, первая Е, верхняя L, а вот 14 перевернуто. H. Маленькая H. Большая L, маленькая H и большая E. Блин, капса был нажать.

4 часто повторяется. Понятно. Непонятно. 5, 9, 3.

0: идеи. Мне уже еще кофе нужно. Перейти к блюпринту или добиваться? Релай. Это точно пазл.
1: Пазл номер 11. Алло.

я пописала, вы еще не решили. Два, да. Ну, 11-то все равно придется решать, поэтому.

Сейчас пойму, я сейчас понял. Как же сложно вращать в уме. Три. Три? Нет. Не три, два, два, два. Х два, х два. Окей, игрек. А, они... Окей. Я туплю. Хорошо, игрек. Игрек, игрек. У меня в глазах начало рябить на статичной картинке.

3x3. Почему x1, x3, по-моему, нет? 6 противоположно к 1. А, да, 1, 1. Хорошо, и... пять. Это восемь, окей.

Совсем не помню деление столбиком. Ну, я как бы тоже не могу сказать, что я его помню, но я, наверное, если попытаюсь делить столбик, я вспомню, как это работает. Так, сыщет. И чё?

15:48. Непонятно. Всего их 10.

Так, телефон где был? Номер помнишь? Номер записан? По-моему, ты в Mental Notes. Окей, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59, 06-97-59,

Чоп-чоп-чоп. Так, а это что было, да? Или это другая? Это другая хвостать, видимо. Ставьте что-нибудь в лошадь. Сколько? 17. 17.

74. Наверное. Ну, кстати, немало завязано пазлов на как бы форме, форме цифр. Достаточно заморочено. Немало и так разнообразно. Достаточно. Я вспомнил мультик «Дикие» про диких зверей, на месте, которых построили пригород. Ну какой же... Хопперс, в принципе, тоже, вот о котором я недавно говорил, тот тоже такой, ты тоже про это.

Где компьютер был, я теперь, конечно, не помню. Ну, в смысле, PlayStation. А, Over the Hedge, я в детстве смотрел. Не помню ничего про него, кроме визуала. Где? Карта этажа, на котором была последняя консоль. Последняя, в смысле, последняя найденная. Нет, что ли?

Не знаю, просто бесцельно, бесцельно бегаю. Надеюсь, на что-нибудь наткнуться. А вот тут где-то было, по-моему. Ага. Ну, да, давай игру. Давай с игрой. Разберемся. Sign by the boulder.

Сигма! Нет, не Сигма. Вот это. Suspending the game when close to the longer grave, resulting the resurfacer starts in the corrupt test area when resuming. Axiom's grave 1847. 1847 вычислится. Так, где Lonely Grave? Ага. Тут тоже

Возможно, кстати, все буквы для лабиринта у нас есть. Я не помню, какие там были. Ну ладно, лучше когда последнюю игру найдем тогда. Не ТКД, каждая греческая буква соответствует.

Нет? Ну, не знаю, как оно пишется. На каком-то языке. Ну и тогда, наверное. Нет. Греческий. Это не греческий. Это не греческий. Это там, наверное, греческий. Хотя... Нет, блядь, это не греческий. No fucking idea. А М у меня нету.

тут. Куда она вставляет, простите? Окей. Ну, в крайнем случае, там перебором несложно будет решить, но последний кубик сначала нужно найти. Женщина, кладенками. Не сверкайте. Вай под крестом, ну да.

не помню. Помнишь, нет? Время 6:47. Я не обратил внимания.

Ключи. Вроде все использованы. Розы непонятно куда. Интересно, типа, это все предметы? Ну, вот, это максимум предметов, которые будет, или скроллиться будет потом? Слонина.

Чоп-чоп. На каком столике? На первом этаже. Мне нужно кофе.

тупой. Не помню, где такое было. Сука, до 50%. Вообще никак. Да ё...

А вот это мы решили? Мы это не решили. Я помню, я потом понял, как это решать. Вроде бы я типа потом заметил, что увидел что-то новое, что давало ответ на то, как это решать. Но возможно. А, 1957, вот в чем дело. 1957. Так ведь? 1957. Или мы с учетом года уже пытались это сделать? 1957. И значит, 9, 7. Нет, да. Шестьсот пятьдесят семь. Нет, семь. Блин, легче поэтому. 1957. Значит, первое. 655. 5-7 5-7-1. Пять, семь, один, девять. Я не уверен. Пять, один, семь, девять.

Их не 87. Может, минус 1800 FTS. Ага. Возможно, 1807.

четыре. Смидлов новое. Hotel Let's this жар. This is it. Normal rock. Why place hotel in the middle of the forest? Каким кирпичом доллары? Finally we met. Forgive my primitive appearance, but I felt that this final message should be delivered in person. I take it you have received the message from my brothers. You must hastily proceed. Proceed to the message before we run out of memory. Now, sister, to verify that you are who you claim to be, I have four inquiries. How did the first brother contact you? Я не помню, в каком порядке было. Телефон. Is that so? Second brother. Радио. А что было в... Да, я знаю, что Ири, это жуткий. Что было в третьем... На земле было написано, по-моему. Writing in the dirt. Первая это заправка, вторая... А, еще теле... Я забыл. Короче, окей. Давай сначала доллары найдем. Я не помню, в каком они порядке были. Придется, наверное, возвращаться, смотреть. American доллар.

Первая компьютер диск 4, значит, 4. 4 это... Четыре телефон, три радио, один телевизор. И что? Два месячных дёрт. Кажется, месячных дёрт. Я что-то не помню, что именно там было. Блять, нет, я не пойду. Я не хочу. По-моему, там просто что-то на земле типа было написано. Я в этом не уверен. Ты выписал? Четыре. Окей, выписал.

Чит один. Телевизион. Два земля. Три радио. Четыре телефон. Сестра Йоаза, но сенс Муллер, as I foretold, I have the final message for your future self. In the future, I'm made of paper. My hand holds a rose. There is a red tune, red rune. This is an ancient rune, R. До свидания. The past, все доллары собраны. Это хорошо. Еще не 50%. Ладно, наверное, заканчиваем. Перерыв 5 минут. Я за кофе сбегаю. И давай-ка таким. Не будем слишком себя блюболить. И пойдем в Blueprints, продвинемся. Да, и я не спешу. И не хочется, в принципе, спешить это пройти. Чилово пройдем за полмесяца. Наверное, меньше даже. Не впечатляет особо ничем, но так, норм. Неплохо. Самый большой плюс, что вот с геймпада можно играть. Да, в связи с несостоятельностью. Так, перерыв 5 минут. Я пока вырублю стрим. В общем, не переключайтесь. На главное повторно кидать не буду. Не переключайтесь.

Тот император тогда говорит: 40 веков смотрят на вас с высоких стен пирамид. Если мы вернемся назад, деятельность нас не простит. И был бой, город взят и разграблен, а царь Мамлюков разбит.

Итак. Так. Что же будет, какое же сокровище находится в Treasure Trove? Как Treasure Trove перевести? Сокровищница.

0: 90-й день. Уже три...
1: Что Саймон там ест? А, ну да, тут же. Яблочки и бананчики. Я ничего не видел, что вы приземлялись на фонтан. О, они еще прям не деспавнятся, а реально куда-то перелетают.

Так. Можно, можно. Ключ есть. Итак, мы нашли сокровище. Wait. Тут нужен особый ключ. В смысле? Приехали. Ага. Продолжается блюболинг. Чем у нас было, что типа нужен будет ключ, но я думал, будет обычный ключ нужен.

косяк сохранится. You will need a key to obtain the true treasure of the throne. Это думал... Сука. Какой ключ? Может ли это быть какой-то ключ, который мы уже видели? Кстати, я удивлен, что... А вот тут можно посмотреть в статистику ачивок в Стиме, и, например, Bullseye Trophy 12% получила, Trophy of Invention, All Contraptions 15%, что, я думал, меньше будет, то есть все кто играют, довольно большой процент игравших прошли. Прошли очень далеко. Супер отмычка, мастер ключ. Ну, можно мастер ключ. Ну, я что-то, блядь, сомневаюсь. Наверное, надо было дальше фармить записки. Может, там подсказка будет. Ну чё? Золота много, по возможности получить мастер-ключ попробовать. А так, с лупой прийти в библиотеку с Нюклю и антечембер заспавнить снаружи. Поехали! Не знаю, надолго ли мне хватит. Чё-то я сегодня не выспавшийся, хотя спал долго. Причём лёг я часа в 4, в 5. В 9 проснулся, как будто... И даже не 9, 7. И не хотел спать, типа немного посидел, лёг обратно. А в 3 часа дня уже проснулся сонный. Короче, как-то странно. Блять, 1 на 5, 5, минус 1, 4, в квадрате 16, 1, минус 3, в квадрате 9, 1, 10, минус 4, 6, в квадрате 36, 44. Вставение закончилось, блять, я думал, еще один день был. Тогда даже до антечембер сегодня смысла добираться нет. Надо на следующий день получить благословение.

Значит, шоу-рум. Надо. Конечно, я сильно сомневаюсь, что ключ что. Должен был, скорее всего, это будет какой-то ключ с символом Ринда Эреса.

А вот сзади подвести электричество к фризеру реально или нереально? Блин, вот если бы эта херня, которая висит над этим фризером, который внутри фризера, вот если бы эта херня была прям подключена к нему, то я бы понял еще. Это как-то очень муторно и сомнительными результатами. Это очень многих звезд нужно будет потратить. Или еще как-то повысить, или еще как-то повысить шансы падения дедендов.

Вести электричество к utility closet. Маловероятно, я не помню, чтобы там был такт, но если будет такая возможность, попробуем.

Это будет фернес. Это будет фернес. Ну гарантированно, поэтому не буду жать. Не, не подводит электричество. Вот нас кто-нибудь. Нас кто-нибудь. Кто-нибудь, кроме Регулорс, смотрит? Вот что это? Вот те, кто. Вот люди, которые по жизни чем-то занимаются, не дома сидят. Вот что это? Вентиляция? Что это? Ну, Регулорс тоже это вопрос. Кикат Entry System. Внешний блок кондиционирования. А что он... Ну, я понял, типа, куда выводится. А где внутренний?

Так. Так. Ты холодильник, сзади, когда пробовал, трогал последний раз. Ролая, да я знаю, что он горячий сзади должен быть. А вот в игре потрогать холодильник сзади, это, между прочим, стоит попробовать. Хотя вот этот фризер, который внутри фризера, персональный фризер, он как бы не подключен к стене, он просто стоит. Кстати, вот эта вот херня, это просто, ничего она не значит, просто такой элемент дизайна. Как комната называется? Какая? Это utility closet.

начала. Вот тут, например, вот такие вот, как бы, какой-то вайринг проходит. Непонятно, это вот что это, газовые линии или какие? И вопрос вот, как на газовых линиях работал лифт? Вообще, как? В каких вообще годах была газовая проводка? Я думал, оно только для освещения. Но в принципе, как-то энергия могла и на другие нужды конвертироваться. Электрическая система, почему нет? Наверное. Надо обратить внимание, где еще такие базы. А мы обратили внимание в одном из коридоров.

Ну так, да, security вырубить. Я ж вырубил keycard entry system. Или нет? Вот я теперь не помню, вырубил я или нет.

Прокапывать туннель или не стоит? Не стоит. Нужен ли мне пэкэдж? Или оставить на другой день?

А, почему Love Stuff High?

0: Commissioner.
1: Потом окажется странная формулировка.

Да все, Рыль Даутова. Угу. А вообще-то сейчас может не повезти. А нет, нормально. В любом случае вернуться смогу.

Ну что, пойдем проверим сразу. Маловероятно, надо же проверить. Шагов много.

0: гранитного сфинкса. Шатканцы уже не крадут соливоры. Застыли эмоции на масках из гипса. Компрессируют веками тишину коридоры. Выполним точно погребальный обряд. Но Рамзес знает, придет время проснуться. Поразит проклятие того, словно яд. Кто посмеет к нему прикоснуться? Запишет мысли в блокнот тот и взвешает их на базарных весах. Состоит пространство из звуков и нот. Рассыпались стрелки в песочных часах. Бесконечно число других измерений. Души царей воплотились в рельефах. Пирамиды словно на небо ступени. И летит над Египтом вечности.
1: Тихо.

18. Small gates. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Вот тоже такая база. Ну, тут токены уже неплохо как-то. Обсерватория.

пошли проверять. Интересно, вот вторая знак вопроса, ну, вот другая загадка в Нюклеоне, она тоже будет связана с Стадтхаймером? Нет, хуй. Только в прихожей, ясно.

лопаты у меня нету. А, значит, камень, да. У меня на этом ране неплохие шансы до Анте-Чемберда добраться, только на этом ране мне это не нужно. Ни библиотеки не дают, ни что они там еще надо.

0: Можно пропустить?
1: Можно. А это нельзя пропустить. Крути гуся, крути гуся.

Вот я уже опять забыл, как называется порода дожев. Типа шибаицу, что-то такое. Шибаину. Транков не попадается, чтобы эксперимент триггерить. Так, ридинг нук, ридинг нук.

А, у меня шлупы нет, чё я лезу? Стоп, а где? А где? А, я не разглядывал, ладно. Я, похоже, вообще не приближал. Нужно с лупой Санктум, Инер Санктум прийти.

экран, как бы найти. Я сейчас не про наркотики. Я сейчас не про транквилизаторы. А, мастер-ки нам нужен. Мастер-ки нам нужен. Поэтому, возможно, я зря.

Может, я зря уже начал руинить. Я не знаю, она считается редкой. Это которая? Армия стандарт. Шоурум. Unusual, окей. Не, мастер кита там явно написано. Opens all. Типа нормальные, все нормальные замки, все обычные замки. Где все транки? Шоурум это нету. Тупики нам никакие не нужны. Или нет. Почему это баг? Почему некоторые названия были синими?

ни единого транка. Так, нет, лучше оттуда. Ну а какая разница? Лучше бы 100 поставил. Не будет включать.

šajā sāra? Так, эффект банкрома. Там есть эффект, типа, связанный с гробницей. Но... Ну чё, проверить... Типа, ну тогда мы пока благословения не будем получать.

не забыть сначала Дайса собрать, прежде чем идти к аутруме. Угу. Форта Мороу Румс.

А, кстати, мы не знаем, где там в тумбе, где Саймона Синклера гробница.

других эффектов нету. Лупу библиотеку в этот день нужно получить.

Лупу не дали, дайсов не дали. Будет смешно, если даже в комиссионке не будет лупа.

еще хуже. А вот теперь, блядь, дают за этот ранг. Отлично.

кубики бесславления. Тумб сегодня ставим. Тумб. The next morning I went to the family tomb to visit his grave and was surprised to find the flower already laid. Так что шрайн только на следующий день. Сегодня бы лупу и библиотеку получить.

подзорную трубу что-то никак не дает. А тут можешь лежать.

Ты им предлагаешь проверить, что если плюс 16 монет добавить, то благословление увеличится на день? Я прям не знаю, стоит ли рисковать. Да, это будет только в следующий день. Это сейчас смешно будет, если я два раза рероль, но... А, ладно, звезды еще есть. Я все забываю, что я могу просто звездами тут реролять.

Это гробница Херберта. Тут роза всегда лежала.

Может, этим ключом открывается? Ну, нет. Ну, прикольно было бы, если бы этим ключом открывалась сокровищница. Потому что тебе нужно в один день взять тут ключ, оставить его в код-чеке, и на другой день поставить сюда же трэшатров, и тогда уже... Ну да, цветок, все. А чё я ожидал? Дорожийский фиш. Да, это я, так что поэтому я в нём. Ну действительно, мы теперь знаем, что Саймон лежит вот тут. Мы знаем, что вот тут лежит Саймон. Дед! Дед, да, дед.

скрывать не зачем, да? Интересно, есть ли какой-нибудь еще код, связанный с статуями? Причем, для чего-то же надо было выяснить их имена. Мы выяснили имена всех ангелов, а что дальше? Может, по алфавитному порядку, если... Но уже поздно, я уже дернул. У них все начинаются на разные буквы.

0: Окей.
1: Можно ли дернуть? Ну зачем? Ну а какая разница? Ну нет, я помню, я пытался вот дотянуться через стол до пальца, у меня не получалось, и я вот обходил. Странно, почему тебя это очень интересует?

9, 40, 4, 1. Блять, нет, что-то неверно. 9 на 5, 45, 45, 54, 51, 17. Блять, 17. восемнадцать, восемьдесят один, девять, одиннадцать, двадцать. А с какой? С внутренней же, да? 2, 4.

нас сейчас большие шансы. Давай-ка, давай-ка сделаем. Чушь. Надеюсь, ну, только не придется возвращаться потом обратно сюда через всю хуйню. Чё бы ещё включить?

А текст будет? А, нет, просто такой трек, окей. Окей, окей. 6-6. Я чё все на теме Бен Ладена послушал? Окей, ладно, надо что-то еще. Все, система безопасности кончилась. Как вы относитесь к

Я ничего про Муцураева не знаю, не хочу знать, выясняйте сами. На случай, если кто-то слушает, то не смотрит. Анончик спросил. Это, конечно, шутка, одно за Муцураева и звон. Тебя по головке никто не погладит. Да и кроме мемного статуса они себя ничего не представляют. Нет, ответит господин Друзь.

71. Не могу про себя. То есть нет, 72 5 5 5 6 1. Так, два. А, блядь, я забыл про... Это 6 плюс 3, 9 в квадрате, 81, минус... минус 21, 81 минус 21, 66.

Так. Нет, мне бы не заруинить пока ран. Пойти прям. Ой, ну ты два шага, ну да. Да, да, не внимательно. Я не знаю, какой у них альбом менее кринжовый. Какой у них альбом.

Все, больше мы в Чембер в Мирос не возвращаемся. Вот точно не возвращаемся. Рэр, и пусть таким и остается. Шахматных фигур тут нету, так что не нужно. Я думаю, может, какой-нибудь полезный дубликат попадется, но, честно говоря, какой мог быть полезный дубликат? Я даже не знаю, какой мог быть полезный дубликат. Надо было тут этот фризер пытаться получить. Вот Rumpus Room, что-то после того, как я исчерпал, он стал часто появляться. Я ему менял, интересно, редкость. Какой у него номер? Да, я ему, наверное, менял редкость, блядь. Тогда сброшу. Сброшу, надо не забыть сбросить редкость, когда окажусь. Но, причем там явно она подкручена. Пока ты получаешь новые предсказания, редкость высокая, на самом деле. На Рену редкость выше, чем commonplace. Возможно, она просто, типа, после очередного предсказания там типа повышается резко редкость, а потом постепенно снижается. Ну, блядь, не комиссионки, не лайбри. Ну, не комиссионка нужна. А потом лайбри. То только в таком порядке. Если в комиссионке будет лупа. Нужны ли мне тупики? Ну, тупики это... Погоди, Redraft for Clans. Чё? А, это вторая... Нет, да, вторая обсерватория. Я уже успел потратить. Да, ясно, все понял.

А зачем? Что мне даст секретный проход? Ну, типа гарантированный шоп, в принципе, можно.

Ёб вашу мать. Ну и дубликаты, конечно, засрали пул. Угу, вовремя. Ещё на что я надеялся? Не буду тратить звезды. А вот наконец-то. Наконец-то хоть мусора дали. Зачем переключитесь? Ну, мне ключей много, поэтому как бы. У меня есть карточка, да, у меня есть карточка. Лупу дадут. Нет, не лупу. А все. А, нет, не все. Все-таки инвентарь бесконечный, я думал, может заполниться. А может. Кстати, может ли быть какое-нибудь особенное сокровище в зависимости от того, в какой оно комнате. Не клетки, а комнате.

приоритет зеленый ставить, чтобы хотя бы был шанс выкопать мусор. If nothing else. Так. Half. А, все равно.

Угу. Не, хуй. В архивах может быть open. Не факт. Угу, еще разок, да? Нулевой ран. Наконец-то. Теперь осталось выбить библиотеку. Так, все, больше ничего не надо. Так,

Хотя это типа очень плодородная земля. Чёт. Чёт. Чем дальше, тем. Тем сомнительнее, граждане Зайдина. И тем более трещит по швам. Библиотеки Дакта нету, поэтому, наверное...

А это вот прям вообще за этой, за забором. Пошли крутить. Похоже, понадобится все-таки. Дайте тир.

0: Ну а что я ожидаю найти в Great Hall? Разве что...
1: Бесполезно, как ни крути.
0: Подзорную трубу, которая там вряд ли будет.
1: Не. Тесно,

0: русским говорить матом.
1: Enough. Что еще у меня есть?

ужасом. Да его тоже.

Так. Ну чё, чего будем убирать сцену? Чё, дорогое? Такое, что прям руинит. Мало, дорогое. Что полезное? Полезное часто, но дорогое. Кстати, бесплатное. Наверное, лучше убирать там, где три. Так, а как? Use X in the room directory, then remove the gem cost from one room. А. Мысли? Сокровищницу открыть трофей, в смысле купить? Нет, в смысле, там записка очередная была бы. Какой трофей? Предлагай что-нибудь. Не знаю, что выбрать. А, ой, да успеем. Может быть, хватило бы этого. Успеем. А, я знаю. Я знаю. Я не помню, это фаунт или... Нет. Этот... Трофирум. А может он только на одну уменьшится? А нет, полностью акс. Редко тут в спавне появляется этот экс. Ну чё, библиотеку до упора пытаемся сролять. Ну, блядь. Так, нет, здесь не надо, а где надо? Вот тут лучше, чтобы если рединг нук дали, чтобы я мог свернуть. Ну, либо из антечембер. У меня звезды кончаются.

Так, а почему? Зачем это все? Mm-hmm.

А, так. В консерваторию вернуться. Давай сразу это сделаем. В консерваторию вернуться, убрать. Если, конечно, я менял редкость. Сбросить редкость этого. Блять, куда мне? Чего мы сбрасываем редкость? Румпус Рум. Ну, из консерватории потом буду ролять. Дейку забрал, ты поебать. А, если ты вообще не зашел, что ли? Да. Ну, все равно стандарт. Мне бы повыше. Повыше до unusual. То оно без... Короче, вообще удаляю из пула rare. Потому что оно довольно бесполезное. White room пусть будет rare. Что-то часто, кстати, для Rare оно попадается. Hallway, да, стандарт. Можно оптимизировать редкости под фигуры. Ориентироваться, по крайней мере. В Hallway нету. Нету. Теперь Passage есть. Walk-in closet есть, но не просто closet. Пусть стандарт будет. Хотя... ладно. Ладно, пусть common класть, потому что удобная форма. Это rare. Пусть будет так. Все, больше ничего. Вот ничего. Итак, ну чё? Тратим нахер все звезды. Или как бы расслабимся и выдохнем. И продолжим. Ну рано или поздно это попадется. А нам все равно есть другие цели. Типа, эта цель как бы не мешает другой цели с блессингами. Не знаю, еще три. Наконец-то.

Мне не нравится повысить. Почему утилити? Ну, коридор я и так не стал, а утилити не утилити. Это bedroom closet, алло. Это bedroom closet.

Только на той странице. Ну, ясно, то, что что-то с корнер-кейсом связанное. Но я пытался составить, но нет, очень плохо было видно. Скриню-ка это, а то у меня... Я это не скрил, потому что и так более-менее видно. Просто выписал. Так.

Так. Ну, выписывай, видимо, по порядку. All. All checked corner. И 4. Corner. All checked corner case. Corner. Case room. All checked corner case room. Rooms.

Check the corner case room head. Че еще 7, да? 7. Э. Вот чек. Э. Хэт. Э. Эллоу. Хэт. Эллоу. 9. Эллоу. Кейс.

11. А, found. Кейс clue found. In, found in. Так, found in 12, 13 еще. Где 13? In the rooms. Все? Пришли полную фразу. 13.

Нук офис пентрі. Внук ничего вроде бы нету. Ловер кейс клю. Так, досмотрим. Так, мне надо слить кофе. Мне дали.

В пентри бригет. Бригет. Кстати, обратите внимание, давно, что другим шрифтом прям выделено. Что это значило, непонятно. Пентри бригет. Еще внук. Внук вроде как ничего, никаких записок вообще нету. Так, что еще, чтобы не понадобилось еще раз осматривать? Еще есть мысли, к чему приблизить? У тебя, я тебе экспортировал, у тебя было время подумать. Да, я знаю, что он рядом стоит, что мы сейчас пойдем смотреть.

Причем вот это вот, это фото в баллруме, это в картина, ну, да, там именно фото, картина в бункере, а вот это я не уверен, что и где.

Так, Бригет, Бесайд, Пентри. А, да. Так, а еще тогда что? Нет, я думаю, что Бригет. Офис. Вест. Вест. Вест. Вест. И осталось только... Эйсио. Так, пати у нас точно не было в это, на этом ранее не было. Там черная записка про копание. Я уверен, что Бригет, но. Так, все. Соло. Так, на следующем получаем благословение.

Значит, Beside Briquet Fest. Fest Beside Briquet. Скорее всего, выкопать нужно что-то. Fest Beside Briquet.

Так. Опять забыл в какой-нибудь комнате закончить день. Я мог бы дойти до брейк-рума и получить карту, карточку сразу.

Не. Препарируя кубики. Только есть ли смысл сейчас идти, или может просто... Обычно с шагами у нас нету проблем. Просто может в конце дня. Ну ладно, мы на выходе. Поэтому пошли сразу.

Плясает брикет. Я пока шел за одним, подумал о другом. А где это? Вот если это эта комната, то где это? Где вот это вот этот цветок? Вот этот горшок?

Так. Ну да, похоже. Сколько тогда, по-твоему, окей, на 4 дня? Сколько нужно, ты считаешь? 14 плюс 16. 30.

Можно было тогда и больше, да. Таки да, именно так работает оно. Так, мне нужна лопата. Два умножить на 2, 4 умножить на 3. 4 в квадрате 16. Окей. Ну, вроде норм шанса дойти. Данте Чембер. С нулями ключей. Без предметов.

ничего. Запас. Security, в смысле, но не наоборот, не отключить электричество, а повысить количество, потому что карточку нам дали. Все, конечно,

Где мы уже деньги потратили? Уж больше. Где? А где я мог уже деньги потратить? А, да, прессинг.

Я просто думаю, может поставить пул, а туннель потом прокопать до самого конца, чтобы, во-первых, звезды, во-вторых, тогда нам останется только это, получить. Пул не буду, чтобы не засорять пул. Yeah.

Аппараты нет. Secret Passage. То есть можно повысить. Ну, там уже все равно все еще не гарантировано, потому что красных комнат там много.

равно еще проблемы с ключами будет. Ой, ладно. Ладно. Так, нормально. Смысла получить. Ладно, похуй на тоннель, видимо. Пойдем вернемся.

0: сколько тут была лопата.
1: И ключи только супер лопаты, когда вы как. Так. Поэтому все еще может быть сейчас овер.

Так, реролы и тупики. Беру. Можно было зайти и поесть. А? Да. А. А. А. А я что, уже открыл? На. Нет, я что. Ну. Нет. На 8-м ранге же нужно. Я не дошел до 8-го, вот 8-й. Так ведь, раз, два, три, четыре. Да. Не дошел.

блядь. Топчусь на пороге, трачу шаги. Тут что-то с подчеркнутыми словами будет. Но из тех, что я собрал, вроде не составляется нормальное, грамотное предложение. Раз, два. Заходить. Игра зашел. Что еще есть? Монетка лучше ключей дали. Ключей нет, вообще нет. Этот ключник, он тоже тупик. Вот смысл.

Хуй. Чем я? Я надеялся, что мне секрет гарнки дадут. Ладно, 14 реролов. И норки нет, уже не норки. Ну, Вентри. Пентри в какую сторону сворачивает? Mm.

Берем. Блять, мне же еще нужно вниз идти. Так, нужна кухня. Нет, мне не нужно вниз. А, ну как? 46-ю комнату тоже интересно заспавнить снаружи, но для античембера мне не нужно вниз идти. Ну, 46-ю не сейчас. Но все равно кухня бы вырылись. Тоже сойдет. Шагами еще мало, но как бы если просто напрямик дойти, мне хватит. No shit! Tell me something I don't know. Где ключ, скажи, блядь?

нет, рерол не тратить. Так, ставлю Дэн и... видимо, возвращаюсь. Должно... ну, может, да, так, так там не написано вроде. Точно. Подожди, посмотрю. Сейчас, наверное, удобнее было бы вон там. Поздно. Так вот, воркшоп. Так. Раз, два, три. Не обсчитаться бы. Еды нету. Чё видишь? Ключ, лапка, джем. Так, комиссионеры. Есть ли еда? Нет. Нафиг не нужно уже, но покупаю.

Где больше? Так, пасха. Так, заходим в пасху. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хватит. Берется.

Говорю, так пишется, так пишется. Ну, при чем тут брикет? Ну, вот, скорее всего. Только где это? Либо это, либо где-то на фото. На фото не очень понятно, где она есть. Кстати, бригет. Бригет. Бригет де Камп.

Заметки везде черт, да. В смысле, вот, вот тут, в корне, вот, вот, вот в это нет. В пентри не черное.

Найдем, найдем. Но, видимо, не сегодня. Если не на этом ране. Чтите.

Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Хватит сюда. Нет, не похоже на пентри. Вот, а, там все равно еда есть. Привет, писает. Вест, пишет. Вест. Приезжает.

Так. Раз, два, три, четыре. Все еще достаточно. Доставим сотню. Хули нам все равно это сорок.

Так, что я получил? Монета, блядь. Ага, thanks, I guess. Не на западе от Бригет, а около западной Бригет. Около западной Бригет. Только где у нас западная Бригет, непонятно. Какую именно? Сейчас я случайно кликну еще. Где Бригет? А тут Бьюрит. Тут... Где тут? Абисайд. Вот, вот прям явно курсивная мелкая. Бюджет, Бриджет, Бригет.

Посмотрел. Кого погладить? Ой. Как носик он бегает-то? Ну чё?

Olha lá. Ну, скорее, я бы подумал, что это где-то снаружи. Ну, где? Beside West Brigade. Может, у Бригет есть какие-то другие значения? Так, что же будет, если поставить снаружи антечембер? Есть ли смысл ставить сразу, потому что очевидно, нам придется открывать двери. А передняя дверь, южная дверь, она будет открыта? Наверное, тоже нет. Ладно, пошли. Надеюсь, меня не выебут внезапной ценой в джемах. Будет очень смешно, если окажется, что поставить антечембер нужно там 10 джемов. Бридж! Блять. Ну да, это западный мост. Бридж. О, смотри-ка, открыто. Да, у меня лопаты нет.

Записка другая. Я все думал, вы не заскринить записку в античембере. Сомневаюсь, что эти вязни. Но так как тут еще и другая она, то я зачем-то заскринил.

Ну, yet so far away. Не смущает. Так, пойдем за лопатой. Или пойдем открывать северную дверь. Пошли открывать северную дверь. Хорошо бы еще и восточную, западную открыть, чтобы совсем все убедиться, но давай сразу. Так, я туда иду, туда иду. Да, Бриджет. Бриджет. Я еще. Я обратил внимание, но что-то не. Что последние буквы-то другие написаны как uppercase. Ничего. Видимо, это пас сейчас будет. Да, там будет третий микрочип. Третья флешка, как я их называю. У нас сейчас будут большие ревелы.

Немного другая сценка, немного другая анимация. Потому что раньше еще приближали там, шот с дверью, по-моему, был. С дверью за дверью. Так, все, сращаю. Тут что-то. Собственно, биг будет, наверное.

Наверное, последний ключ там будет. Хотя, причем тут King on the Throne. Еще лопату надо найти. Ну, возможно, прямо сейчас еще что-то крупное будет без лопаты. Что вентям. Внешний античембер. Угу. Что, блядь? А, прям жутко почему-то стало из-за тишины. Эти из-за трон. Окей.

Что я сделаю? 10, 100, 110, 105. Одиннадцать точка три. Тридцать три, тридцать четыре и тридцать вроде бы. 10 минус 20 10 минус 6 4 и 4 минус 2 2. Десять минус двадцать минус два восемнадцать делить на девять два. В квадрате 4, в квадрате 16. Ну, thanks. Повезло. О, сейчас еще комиссионка с лопатой. Да. Что-то мне прям везет. Ну, пошли сразу Secret Garden поставим. Прежде чем с лопатой выходить. Давай, серчаю, присоединяйся. Так, Darkroom. Угу. Точно говорю, блять, если в темноте ставить, то Фернес с повышенной вероятностью появляется. Так. Дальше надо осторожнее.

Уже внезапно везение сейчас нейтрализуется. Угу. Не знаю. Можно было вообще не активировать. Ну, давай, закрытая путь. Нет. Уй. Так, китчен. Ладно.

Я не знаю, что делать. Я туда не пойду. Так, еды надо срочно найти. Батарейку в лабе. Так, а может шаул детектор сделать, но он еду не повышает. Сейчас пахнет, что случилось. Мы тут до больших ревелов почти дошли, но нам перестало вести. Нам сначала чуть повезло, потом почти перестало вести. Нету батарейки. Ну кое-что мы уже увидели. Новое. Нет, пока еще не бэкапил сейва. Скоро понадобится, потому что мы, типа, если снаружи поставить антечембер, которая особая прихожая, мы поставили, открыли северную дверь, там сидит мужик, вот, который также блессинг, но там отдельная комната мужик, и у него записка с как раз с тем, с проклятым. Так что придется открывать. Так, ну чё, Funeral Parlor? Выбора-то нет. Да, ну мы кроме этого, мы разгадали один из секретов Nucleo. Buried beside West Bridge. Что-то там закопано. Так, ну еще не раскопали, сейчас пойдем копать. Короче, у нас сейчас два больших ревела может быть. Может быть ни одного, если мы сейчас сфейрим тут. Но все равно скоро будет. Ну, не очень скоро, потому что придется... Выкопаем мы скоро, а вот проверим, если в других... Справа и слева в антечембер что-то не скоро. Хотя там может ничего не быть. Внешний антечембер. Так. Итак. На кону многое. Сначала откопать. Ну, нам не хватит шагов, если мы сначала еще пойдем откапывать. Посмотрим. Сейчас подумаем. Допустим, фолс. Вряд ли, но допустим, фолс. Тогда автоматически это должно быть фолс, это должно быть true. И это должно быть true. Empty is every statement with the word empty is false. Так тут все стейтменты со словом empty. Короче, statement is не может быть, потому что тут в каждом стейтменте слово empty, значит. Это точно false. Так, и тут я проверял, что тут false, да? Значит, нет. Возможно, true, возможно, half true.

full false. Тогда this box is not empty. И ну, вроде вот так сходится. Пошли копать. Да успеем мы выкопать. Ну, выкопать это просто на любом ране взять лопату и сходить выкопать. А тут как бы... А тут придется еще раз античембер ставить, еще раз... Короче, это более заморочено, поэтому... А выкопать мы всегда успеем. Так что нет, я все-таки приоритетом ставлю дойти до Secret Garden. Так, this box is empty, the box is not empty. Ну, в черный, проверяйте. Согласны? Я сейчас.

Да, должно быть F плюс F. Все. Если на коробке 2А, утверждение false, может быть там награда. Ну, может быть, если тут 2 утверждения false, но сходится ли это с остальными? Алло. Так, значит, нужно кушать. Нужно срочно кушать.

вот и кушать. Все, теперь осталось дойти до закрытой двери, ведущей в одну из крыльев. Тоже надо поаккуратнее, потому что ключей нету.

возвращаться к гимназиуму. Будет очень смешно, если даже после этого свои потрачу шаги на что-нибудь. Нахождение туда-сюда. Okay, sure.

Так, сорчаев. Сейчас будут ревилы. Сиди. Сейчас.

две монетки, ничего. Может быть, но в любом случае. В любом случае, дальше ж мы пойдем выкапывать нечто рядом с мостом, так что ревилы в любом случае сейчас будут. Даже если слева и справа в этой чембер ничего не будет.

Выключить свет, что ли, для атмосферы? Так, сверчаева нет. Вот. Тут мужик, видишь, мужик сидит. Осмотреть ли с лупой? Лупу не взял, да. Эй, поебать. Что-то может быть. Ну, рисунок такой же, который, по-моему, вот тут. Литерали такой же. Да, два завала. Окей. Не, ну и чё это? И чё она? Как бы, если это в той... В ящичке, которая в комнате с... Как в шрайне. И чё? Как бы это даже не подсказывает, как заспавнить. Это нужно было получить проклятие и потом купить в гифтшопе ящичек. Не знаю, может, это какие-то указания на то, что можно будет сделать, когда откроешь. Я ж не знаю, что как будет, когда откроешь. Не, мы бэкапим сейф, мы после. У нас сейчас еще другое будет. Besides bridge. Где-то тут что-то закопано. Besides. West bridge. Вот. Угу. Нашли закладку. Скали Linux.

0: Итак.
1: Блять, я забыл.
0: Я забыл для других. Что, сначала там ставим или где? Или по порядку? Нет, да, давай все-таки по порядку, по порядку, по порядку. Сначала в грот, а потом в саду.

Что же за этой дверью будет? Ну, я ожидаю, что, ну, какую-нибудь комнату, ну, как, хотя бы, как это, сейф, как сейф-хаус. Хотя бы такую попаду по деталям интересности, да. Небольшой каменный факт.

Блять, а это не дверь, она не откроется, да? А, окей. Я уже думал, что Castle Court Clock — это все, что мы получим.

0: Throne room, reclaim the crown.
1: О, наконец-то мы нашли вид на Реддингтон.
2: Хоть он очень мелкий.
0: Окей.
2: Чтоб я монитор бы протерял.
0: Чтобы этот вид более красивым был. Белый скриншот. Ориндиан Руинс.

Wait, а где? Он так... Где? Простите! Надеюсь, на следующий день добавят найденный флорплан. Окей. Okay.

Как я могу перестануть ворожскогрек? This game is nuts! Где же вот Castle? Чё там было? Castle Court? Окей. Castle Court и двоичные коды, которые, возможно, аски. До security дойдем, тогда пересмотрим. Пересмотрим и заскриншотим. В крайнем случае на записи посмотрю. А. Так. Закончи день Foundation, чтобы проверить, что будет, если Foundation снаружи поставить. Для порядку. Так. Вообще эксперимента нету. И фул еще не добавили, поэтому можно день заканчивать. Простите.

Клок там было? Кастл-клок-клок. А, блядь, я забыл. Я настолько вот нац, белка, что забыл его про... Можно на следующий день? Ладно, давайте в начале следующего дня это сделаем, да. Да, надо еще в сад перенести.

Так, можно. Так, теперь мне бы выролить планетарий. Кстати, вот это я ни разу не делал. Чё убрать из пула? Чернезиум. Чё из пула можно убрать? Фернес? Ну да не, далеко теперь. Я не знаю. Я один раз находил репеллент, но ни разу не использовал. Так, стоп, чё я забыл? Забыл открыть. Планетария это тупик. Планетария это тупик.

карты у меня нет. Ну чё? Хуй. Где-нибудь тут может карта заспавниться, нет?

что делать? Ты так торшава, ладно, не страшно. Ну и в ралевую планетариум. Или поставить мейлруму просто. Ну вдруг на последней природе. Тоже троп тоже неплохо. И как раз последний ключ. Ну щит! Ты будешь мне говорить, где, блядь, ключ от твоего? Ты, кстати, не видел, случайно не видел. Мы поставили вот эту комнату. Мы там из подсказок было ясно, что есть некое сокровище, если поставить эту комнату снаружи. Но мы поставили, а там сундук, закрытый на неизвестно какой ключ. Где этот ключ искать, непонятно. Never rains. Ну, видимо, это ложь, да? Там именно дождь. Да, там дождь. Сейчас. Ну, блядь, подсказки по сиджилам-то ни нахер не нужны. Нет, написано сколько. Сколько золота всего.

подсказки о странах, что 16. Где подсказки о том, где ключ? Подсказки о том, что... о том, что вот... ее нужно эту комнату снаружи поставить для приза. Далее почти сразу. Вот еще нужно было понять, как это анализировать. Так, ничего, все, я правильно делал, вроде все.

Все в бригете. Ту нотри все ты читай. Наверное, на эту комнату не распространяется. А нет тут лифта. А есть тут лифт. Я уже думал, я сейчас упаду. Нет. Ясно. Окей.

Ну чё? Видимо, сейчас ключи дособерём. Если, конечно, последний ключ. Так, блядь, я опять забыл. Ладно, сейчас. Вот она, Throne Room. The former seat of power of Arendaris before the current era and the rise of the Red Banner. Rare. Может, еще и не скоро попасться. Так, переносим микрочипы. Такие, видимо, решение New Clue было обязательным для, по крайней мере, для открытия восьми дверей. Ну-ка. Ничего дополнительного. Экспортировать внутри игры все еще не дают пока.

открываем Steam и читаем патч. Ага. А под патчем написано не под патчем, а под, типа, не патч, а баг-репорт, баг-репорт. А под ним написано, ну, блядь, написано же, что она не ресетится. Ты чё, тупой? Прямо же написано, не ресетится. Чё ты ожидал?

Прикольно. Вот это. Так. Так, ну. Я уже встречал такой приемчик. Что типа. Когда добавлялись первые четыре, было видно, что их типа. Как будто только. Только четыре будет. А тут подвинули и добавили пятое. Yeah.

тоже было что-то связанное с communications. Satellite Link Operational. Поставили этот, как интернет, спутниковый интернет Маска назывался. Inbound and outbound permissions in FC communications with SYNCA are fully functional. Причем это все можно было сделать еще когда мы впервые нашли, купили Nuclio. Это сколько было? Месяц назад, небось, уже? Starlink. Сообщаю. Тут видел у нас Starlink. Мы Starlink включили. Так, все, внутрь. Ну все, теперь пока обычный ран. Пока трон рума не попадется.

чё, блядь? That's new. Интересно, это такое совпадение, что... Что вот сейчас вот такое добавилось? Что это значит? Ладно, 30... 33? В смысле 33? А, ну... 13, типа, теперь мы, по-моему, типа, по поводу 20. 13. Где 13? Все, 13. Хм. Все равно не очень понятно. Видимо, теперь по поводу 9, ясно. Блять. Че, вам было мало, что 40-40 порешал, теперь еще усложнили. Умножить на 9,90 минус 9,81 плюс 9,90 тогда 0. Если по модулю 9. Блять, 1 плюс 9. 10 умножить на 9. 90. 90 минус 9 плюс 9. Если спутниковая связь, значит, есть ракета, но микрокомпьютерами передвижения верхом на черепахе было мало. Ну да. И у меня еще есть такая теория, что это, типа, возможно, технологии типа, забытых предков, что это как бы наш мир, наша планета, но в далеком будущем, когда несколько, как это называют, когда типа, цивилизация полностью разрушилась, и все прошло историей, многие технологии забыли, а потом постепенно открывали обратно. Не делаем эти действия. Окей. Ладно. Окей, моя теория была интереснее. Окей, я не обратил внимания в первой, мне казалось, не могло быть такого, ладно, ясно. Ну, тогда тупо. 6 умножить на 4, 24. Нет, типа 6. А в квадрат его задеть надо? 6 плюс 10, 16. Вот как отступа все. Если как бы это даст понимание там какого-то другого пазла, то еще ладно. А если просто так, то. По модулю, действие по модулю, это хотя бы, или как называется, не помню уже точно, это хотя бы как-то вот такая достаточно сложная, но посложнее, чем вот эта вещь, которая используется в математике. Так, что надо дальше? Прокопать туннель, а зачем?

ключей нету. Ну я ж найду ключ, да? Я найду ключ. Возьми, взять золото, это не нужно. Я найду ключ.

Но лось того, что и в перлере пазл, и в бильярдной он все еще как бы усложняется, все еще каждое новое более-менее интересное. Так, вернуться сразу? Нет, сейчас поставлю. Вдруг сейчас выпадет лаборатория. Будем с СДВГ. Не знаю, как людям с СДВГ. С медикейт от СДВГ, я думаю, людям заебись. А у меня нет СДВГ. А где ты черную корону видел? Ты вангуешь или ты заспойлерил? Ну да, логично. Возможно.

Это, а тот, кто по СДВГ решал, написал, это не лесник? А нет, это уже лесник, ясно.

Красный. Не. Черная корона в 46-й комнате. Как бы, что черная, не черная, но она называлась корона именно Аринды Эрис. Так что корона Аринды Эрис — это та, что в черной лежит. В 46-й комнате лежит.

Шоп. Так, у меня же шоп, какие-то шопы стоят. Вроде нет, ладно, пусть будет шоп. Так. Login to network. Хотя я боюсь, что сейчас читать много придется. Ну чё? Satellite online. Ага, я рано эксперимент активировал. Packet 01, Advanced Experiments, Collection of Lab Experience Design for Experienced Technicians. Давно, наверное, Satellite этот я должен был бы активировать. Data contents, 8 new experimental triggers, 8 new experimental effects. New effects, lower the reservoir by one. Why? Типа... Зачем он... Имеющейся воды там на один... Или... Ну... Stock your pantry with fruits. Unseal one of antechamber doors. Permanently increase your lockpicking skill. Gain one random item and set your keys to zero. Remove a Remove a crate from the tunnel. Вот это big. Gain one key for each 30 steps you have. Lose half your steps and gain for every die. Короче, мы все еще не близки к окончанию игры. Все еще не близки. Все еще так. Основательные ревелы. Так. А будут еще? Пока нет, но еще будут. Окей.

А где еще что-то может быть? Вроде ничего, все это все, это все. Все, что дало активация. Тарелочки. Не помню, надо другие компьютеры внимательно осмотреть. Возможно, где-то еще что-то было. А мне. Хотя, если синка. Лаборатория from Синка. And inbound electronic panel communications from offsite. Like, staff announcements. You may use this tool to create your own custom packet of experiments, mix and matching from available printed triggers and effects. В смысле? Packet. Experimental triggers. Ага, типа какие-то будут попадаться, какие-то нет. Пусти подключиться. Ну, можно, но... Астимасиады вам Light Games, вам нужно перетаскивать 46 ящиков из туннеля. Ну да. И в каком-то смысле в Light Game мы уже давно. Light Game считается все после 46-й комнаты. Latest Game. Later Game. Так. Immediately. Хотя вот это как бы может быть драфт. Но нет. Может быть, по идее, выгодной. Если прям под нее затачивать. Так, слетаем все на бок. Ну вот это hallway from the hallway из-за туннеля. Из-за туннеля выгодно. Оставить трэш. Draft Red Room, это хотя бы такое гарантированное более-менее. While drafting, if you draft... Это такое, это... Такое не гарантированное, но простое. Простое, пассивное. First time you enter each room on rank 9. Ну, их всего как бы 4. Поэтому нет. For each room... Draft for each room with a fireplace. Кроме Дэн, это что? Оставлю, наверное. For every room you draft within the next 40 seconds. Но это только, не знаю, два раза, два можно. Два, но два гарантированных более-менее. Читаем access a different terminal today. Считая этот, но не считая по сети. Поэтому только один, вероятнее всего, будет. Но один гарантированный. И читаем draft an upgraded floor plan, которых у меня уже много, поэтому да. И читаем и по different antechamber lever. Как бы... Читаем draft tomorrow room, the next 10 times you view your map. Your map. А map считается та, что на tab? Ну, это как бы минус день, но много активации, я считаю, надо ставить. Tomorrow room. Я их как бы... Достаточно редко ставлю, потому что они почти все тупики, и вообще все тупики. Так, что убрать?

Immediately убрать. Что так пусть будет? Или что еще поменять? Честно, наверное, больше шансов, чем Tomorrow Room.

The next 40 seconds. Ну, как бы одно гарантированное, может быть два. Пусть будет так. Окей, тут. Allowance. Ну, вот lower reservoir by one, непонятно, зачем это нужно. Это... ладно, увидим. Типа, это уменьшает общее количество воды? One star, move crate from the tunnel. Until one... Мне редко нужно бывает доходить до 46-й комнаты, только вот возможно придется, если действительно нужна корона. Spread dirt on driveway. Permanently increase lockpicking skill. Random item. Ген Вукеван Рандом Айтем, возможно, нужно полезно для цели апгрейда планетария. Короче, так. На Letter непонятно, ну пусть будет куря. Все, так оставить. Писем больше не будет, а если больше не будет, то они... Я бы разок проверил, а что... Будет ли вообще это... Короче, я бы проверил на всякий. К тому же. Теперь вот мы связь восстановили, возможно. Теперь он захочет писать. Писать снова. Короче, пусть будет так, будет нормально. Рано я прожал эксперимент сегодняшний, конечно.

0: a harvest, and the celebration of the third Peregrine Rhine. Third.
1: Okay.
0: А спишисто я знаю, благоприятный, удачный. Ну, нет, ну, аспишес еще как бы вдохновляющий, по-моему, вдохновляющий, типа дающий. По-моему. Ну, по тем употреблениям, что я видел. Фарлонгс, как произносится только, отпуск за счет, да, оплачиваемый отпуск, да, я так и знал. The farmers of Moradjai always refer to the angels by their natural order, a preference Herbert adopted in his final years after his trip there. Okay. Сможем ли выяснить natural order? Потому что это не соответствует. Тут Райна первая. Simon, if my records are accurate, then today is your birthday. It's your birthday. I left a cupcake. Кстати, да, я заметил капки печенья. Well, I was setting up this morning. If not much, but it's not much, but I hope you like it. Many happy returns, and I hope today's success for you. Many happy returns. Many happy returns. Чё? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12, 13, 14. Не так уж много. Да, я буду скринить. Ну вот сюда положу. К остальным e-mail'ам.

0: Поехали. Так, музыку какую-нибудь пока включу. То есть я Скворцов Степанова я больше не хочу. Вот это ска. Собаки-то пока слишком, наверное, да?
1: Ну что, ебланы?

Так, почти, но тут еще. Лучше вот это.

Тут вопрос не как СДВГшникам, ну и как СДВГшникам, а как тем, кто не ведет такие подробные заметки проходить, потому что вот эти записки в... Записки, например, в Трэжетролле от тебя ожидалось, лидеры, что ты будешь каждый записывать. Потому что они не повторяют.

Как бы да, но нет. Может, в игре будет как бы что-то, что-то еще крупное. И как бы нормально то, что трофеи... То, что в списке трофеев ничего указывающего, что в игре есть что-то, что-то крупное после открытия дверей, это нормально для создания загадочности. То есть для того, чтобы игрок не ожидал этого. Ты думаешь, что все, а нет, еще нора кроличья нора ведет еще глубже.

Так сюда. Ладно. Потом. Лопата есть. Вернуться к трежетров? Нет, шагов мало.

Как еще пазл в Галерее это решать? Галерее. Так. Джемы почти кончились. Ну, восьмая комната явно будет после того, как пазл в галерее решишь. Как минимум.

Угу. Я же собрал золото, да? Wait. А! Блять, я и забыл, что я не открыл еще тут. Так бы и не открыл. Ага. Sure, buddy. Что там, White Sun?

Так, а какая редкость? Rare. Окей. Солярием бы получить тогда сначала. Ну, в любом случае, будет полезно дойти до 9 ранга, чтобы армори, а в арморе есть возможность, шанс экса. Так, все, ключи джемы есть.

теперь еще раз в 10-15 дней будет новое сообщение приходить от работников. Когда у него день рождения? В январе, какого-то января. Так, сохраню. Уже 15 лет.

еще пушки. Попробую зажечь пушки в Master Bedroom, которые все никак не выпадают. А Master Bedroom Rare? Стандарт. Блять. А почему тогда просто на высоких рангах?

И седьмой не нашли. Ну, один сейф нам сказали на шестой комнате. Скорее всего. Там непонятно, правду ли сказали, но сказали. Вот за как? В смысле, еще один сейф? Ну да.

0: мужчины с криком готов.
1: В игре музыка громче. Кому ставить? Экзамен сдавать. Все, с блессингами более-менее разобрались. Можно теперь делать скулрумные раны.

можно, ну, да, но ладно, давай уж сначала все откроем, потом будем расставлять. Так, а чё у меня, шаги все? А Китчена не было еще сегодня, ясно. А силерки использовать тут?

сколько время, интересно, сейчас в игре? Потому что нужно попробовать Ballroom в 12, но... Значит, надо обращать внимание на часы.

яблочки, следить за яблочками, если секрет карт не поставлен. Вот, кстати, рума с фаерплейсом.

Сварная труба, может быть, но ее еще донести нужно будет. Аттик. Хотя я не уверен, что она будет спавниться.

Зачем? У меня пока все нормально с джемами и золотом, а вот шагов не хватает, так что пока не буду идти выкапывать, не пойду выкапывать. Поздно. Грейт Холл. Ключей достаточно. А, они еще и все локты. Еще надо 20 тупиков. Да, но я даже не знаю, как этой проблемы. Как к этой проблеме подойти. Еще как вопрос, а мы собираемся все трофеи получать? Хотелось бы, но надо быть reasonable. Кстати, вот не всегда средний тупик.

Получи три роллы. Типа, и вот здесь можно будет рероляться вдоволь. Сомнительно. Ну или, может, хоть редьку выкопаю.

0: Может быть, еда.
1: О, секрет пассаж.
0: Секрет пассаж и кухня. Все 8 трофеев 40. Чувай, 16 ты имел в виду? Точно кухни не было? Не было. Одеваетесь? Не было, да.

Эк, топор не дали. Солярион, солярион. Что, до тронового зала, может, дойдем, да?

Так, возвращаюсь в Driving Room. Где закопано кеми. Не знаю, возможно, это последний ран на сегодня, потому что меня срубает. Ну, уже почти сколько. Сейчас, да, надо заканчивать. Хотя, ладно. Тогда следующий стрим когда? В среду? Okay. В среду 6 в 6.

Ничего нового. Ничего нового. Надо перед следующим стримом бэкапнуть сейв. Так. Не внутриигровым бэкапом, а просто выяснить, где они лежат, и скопировать. На всякий случай. Ну, дайнингру мне уже не нужен. Казино, наверное. Мне хватит шагов.

Вообще следующий. Какая разница, если займут? Типа... Все равно ты один смотришь, поэтому... Хотя, вот Серчаев что-то, Серчаев, когда я без радио стримлю, не заходит. Да, поэтому, возможно, все-таки стоит на радио. А то я хотел сказать, так все равно займут, без радио буду стримить. Так, Lost and Found плюс Планетариум. Если Планетариум дадут, если Подзорную трубу дадут, нет, не дадут. Мне дали два фрисби. Я совсем с выключенной головой, да? Да, окей. Угу. Ну, если сейчас шоуруму дадут, то все, возьму. Угу. Или если фризер дадут.

А можно на дайс обменять? Я не помню. Дайса в Лондоне Рум не было. Вроде, если только, может, если только подключить этот такт. Так бы обменял коины на дайса. Ну, это шоурум.

affluence, кстати. Я не знаю точно, как переводится. The wealth of trophy for buying out the showroom's entire stock, including this trophy. Чё там у нас? 8 трофеев ещё не набралось ли? Так. Брать фризера зачем? Ну... Да, беру фризер. Беру фризер. 27 джемов. Золото-то особо не нужно, 27 джемов полезно. Как еще его размораживать только? Affluence было, ну, на трофее. Типа, фу, что-то там фу affluence.

Ебать. Откуда? Сука. Внезапно. Наверное, можно было догадаться, но сложно. Что зажигалкой можно размораживать. Разморозить только в случае моей смерти. Так, где у меня фризер был? Лупы нет, да поебать. Марку такую я могу в другом месте смотреть. Окей. Фрэнд, богатство, изобилие, материальный достаток. Ясно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Раз, три, четыре, пять, шесть. Три на три, да? В смысле, 3 на 2 или 2 на 3, 2 на 3, наверное, лучше будет смотреться, хотя... Сейчас беремся. Одну минуту. Всё это не очень-то нравится. Так, это... Ночью караулит.

0: Royal Liberation Kani Front. Maybe. Royal. Они как раз анти-Royal. Роялистами называли правер, сторонников правящих, правящей партии. Unfortunately, ну скорее wave, взвешивать измерять массу вес. А разве нести? Типа глагол. Ты что, серьезно?
1: Way.
0: Не обращал внимания, наверное. Наверное, я слышал раньше, что есть такой глагол, но я не различался. Wait. Wait. Unfortunately, this formation is a little too... Так, прочитал. Little too precious to entrust entirely to this freezer, as I am not confident that the sanctity of my snacks will extend beyond my life. I always found it best to use multiple baskets when it comes to incriminating eggs, a lesson that I recently learned again when a member of my staff betrayed my confidence. Блять, он просто скажет подсказку к сейфам, и все будет. I have placed 8 red envelopes in 8 even more secure locations throughout the estate and left a hidden message for you among the art that hangs in almost every room in this house. This message is the key to unlocking these secrets. Mm-hmm. But you must be open in your interpretation as the message itself harbors multiple double meanings and hidden entendres. Entendres можешь перевести, но я знаю, типа, ну, типа что-то связано именно с двойным значением, прямым значением. Революция, наверное. Может быть, да. Тенджес. Тендень. Выражение дабл антандра, а тут без дабл антандра. Ну да, это типа двойное значение, смысле значение. One final word of guidance. The safe combinations you are seeking will not be found in writing on the estate. Uh-huh, so I hope you haven't been wasting too much time jotting down random invoice number and dates. Uh-huh, only by deciphering the many meanings of the 44 character message can you hope to unlock it many its many mysteries. Mm-hmm. To each their own letters. Ну я так и не понял вот та что тот сейф, который был в driving room, где который какое-то 8 ноября был. Как я должен был его догадаться? Как бы там было на календаре обозначен первый день, который 7 ноября, а с ответом было 8. Почему? 8. Угу. А где уже про этот код явно говорилось? Где-то явно говорилось даже, что в нем 45 букв. 44 буквы. Стоп, блять, я понял. Фига. Ты что-то раньше не сказал, если давно заметил. Да. Я там яблоки считал в этом на картинке с садом. Ну, как бы серьезная подсказка в том, что в этом месседже хранятся как бы, в нем много значений и больше, чем ты мог бы подумать. В этом смысле важное, да. Можно считать, что важная подсказка, важное сообщение. Крупнее. Все-таки. Не знаю, как вот сейчас положить. Так. Пойдет. А тут 6. Account small gates. 5-6. До конца понял. Я просто так считал. Да какое там было? Или. Так, Day One 7. Кодом к этому сейфу было 8 ноября. Не, все еще непонятно, почему. Где? А, все, вижу, вон они еще, да. Окей, 8. Да, ясно, как должен был догадаться. Ну, бля, сейчас проблема не в паролях, а в сейфах, где еще сейфы найти. Так что... Ну, и я понял, что small gates. Я думал, что-то будет более замороченное, более интересное. Ну, просто оказывается, там, сколько я насчитал, 17-18. Ну, только к какому это сейф пароль? Может ли быть пароль именно в той комнате? Я представляю их реально 8, да. Я думал, как ты написал if account small gates, ты уже понял, что именно тут же ровно 8, и там... Возможно, ты и понял. Ладно, не важно. Окей, много всего открыли сегодня, да. Какой фара, все еще непонятно. If you count small gates, 8 saves, crack, 8 gates, 8 что? 8 dates, crack, 8 saves. Date в каком значении еще может быть, если амофон date. Тут. Luncheon date at Huntington Band Steel Room in Trisdale. Но возможно, что-то с этим значением слова дает есть, но все равно непонятно, в какой сейф это убивать. Security у нас нету сегодня, нету. На всякий случай, чтобы не забыть. Так. Bits. Bits. Тыц. Тыц. В Хавл, кстати. Поспать в Хавл надо как-нибудь попробовать. Чё я чуть-чуть, я уже забыл. Чё я собирался выписать? Финики свидания, да? Финики дейтс, это финики? И к чему-то. Так, еще что-то я хотел. А, ну хавал, поспать в хавал, у меня в другом месте выписано. Окей. Так, оно там не перевесило. Размер посмотрю. А то еще кажется, что все. Нет, но уже 430 мегабайт. Как бы опять подходим.

Так, все. Больше ничего не сделать. Окей, вот today. Можно было, конечно, сходить в Foundation и собрать сиджел открытый. Но нет. Тому же придется проходить через... А, лостер. Нет, ладно. Как последний ключ соберем тогда. Тогда лупы нет. Какую комнату мы хотим получить? А? Ты про что? Какую? Ты про что? Кстати, да, это трофи руна.

Хорошо, что ты напомнил, что можно где-то закончить день. Да никакую, только 46. До 46-й я... Да, я в антечембер не зашел, так что все. 46-ю только еще попробовать, и все, вроде бы. Но можно... До брейк-рума дойти. Далеко, ну чё. Так, я хотел проверить. Нет, еще не открылось. Значит, еще не 8. Можно ли заспавнить секретный сад? Ну, очевидно, можно. Так, дай-ка выпишу тогда. Секретный сад мы сейчас сделаем. Какие еще идеи будут? Какие еще идеи, что снаружи интересно поставить? Армори полезно, но не интересно. Из имеющихся вроде ничего. Фундейшн попробовали. Фойе я бы попробовал, непонятно только зачем. Как секретный сад. Ты как вообще любая внешняя, любая зеленая комната, которая как бы наружу выходит, как она будет выглядеть там, интересно. Ну, начнем с секретного сада, а там ясно будет, интересно или неинтересно. Клок Тауэр тоже. Клок Тауэр. Хотя это... Клок Тауэр. Да ёб твою... Как оно будет выглядеть?

Ну, вообще-то нам нужно ставить шрайн уже снаружи, открывать коробочку, но ну ладно, пока еще есть благословение, то пока займемся исследованием того, что будет, если ставить снаружи. Так, все, call it a day. Решаем connections и все, спокойной ночи. Большой. Таки продолжает удивлять игра с уменьшенной частотой по сравнению с началом, но продолжает. Я так, когда вот искал, проскролливал записи, искал, где я там благословение монаха получал на первых стримах, так, поностальгировал так, тем, как игра чувствовалась в начале. То, что там постоянно было что-то новое, и постоянно каждым... везде что-то непонятное, что потом представлялось в другом свете. Ну как бы и сейчас это продолжается, с куда меньше частотой. Journey. It's a whole journey.

Translate'ом. Тут как раз не поможет. Хуит. Похоже, тут все сокращения. With scrap, shred.

Lead Cup. Ну, браво. Так, сохранить.

Я нашел на тему сокращений. Но это там какие-то конкретные сокращения. Темпин. Сирчопс. Ой, какие, блядь, эмоджи. Ой.

Лол Си. Угу. Еще два. Джо Даун, Пин Даун. Дальше. Аут.

А? Ну, окей. Ладно. ATM что значит? Ну, блядь. Ну, ATM это как бы не только текст на Abbreviation, нет? According to me. Как тупо, короче.

Row, Hit, Ash, Crap. Нет, но. ID, game, person. Я, кстати, до сих пор не обращаю внимания, что вообще-то пишут, когда только одно неправильное. Типа, one more или что-то такое.

0: common promo items. Cup, pin в этом смысле. Short sticker. Tiny bit. Не подумал про, про смысл. Pin. Tiny bit. Jot. Scrap. Shred. Wit. Jot не знал. Остальное, ну, вид сейчас в гугле узнал что-то подобное. Scrap. Shred. Что-то такое слышал. I ball, I brow, I lash, I lead. Это тоже вокруг этого где-то моя мысль гуляла.
1: Слишком сложно. Вот.
0: Гильд или гард?

Runway. Что это значит? Я не понимаю. One away. Я всегда читал это как one way. Ну да, one away, логично.

Чуха. Ну нет, но... Титушка.

Ugh.

Так, ну сейчас мы закончим это, да? Не знаю, короче, сдаюсь. Визит. Можно было додуматься. Так, если оно загружаться начнет, то мы посмотрим тот, что там было в той сценке. Замечательные артефакты. Если у тебя лучше загружается, можешь найти тайминг. Где это? Где же это было? Так, это же вот этот? Нет, файвал, все правильно. Это тут должно быть. Нет, это было до того, как...

Так. Это ASCII код. А в самом начале 0 или в самом начале уже не 0? Так, по кадрово.

Nem. Kort. Так. Не загружается.

R1. Я тоже... Я первый неправильно выписал. А, нет, все правильно, да. Или... Ладно.

1.00.01.01. Castle.

1.01. Наверное, я в первый раз, когда выписывал ошибки. Угу. Разряжен. Корт.

Да, я точно ошибся. Ты делал локальный проект, как не... Нет. Очень муторно. Так, и... Wait. Еще одной пропустил. Короче, 4 ASCII символа повторяющиеся.

Это без прокси. Эти символы чат. Нет, чат GPT нам пользоваться нельзя при прохождении этой игры. Нельзя. Калькулятором только. Вот, ну. А каковы? Что ж, ладно. Ладно, все уже это открыл. Я хотел бы открыть ManPages. ManPages, вот такой конвертер тоже, раз калькулятором читерство, то такой конвертер тоже читерство. Открываем страницу ASCII ManPages. Вот это не читерство. Тут, правда, в бинарном формате не дают, да? Ладно, конверт. Ария. Похоже на правду. Вот. Для перевода разрешаю. Хотя тоже. Не подумал. Арена подходит. Ну да. А заглавная ария. Хексту. Байнери. Да.

Так, клоак или клоак. Окей, да. Да, клоак это плащ. Плащ, накидка. Так. Я хочу заскринить какой-нибудь фрейм. А когда я вставляю в самой игре мой монитор с монитора с этими словами нет? Надо будет повтор.

Castle Court. The Crimson King.

А арии у нас в каких словах встречается, в каких названиях именно арии? Арес. Ария фьючер. Да, у нас в каких-то названиях это встречается, а также это фьючер. Короче, нравится, еще глубоко будет висеть.

Okay. Может, да, так, как глагол, может, скрывать, маскировать. В таком именно порядке они там. Квот, клок, касл.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник.
2: Понедельник.
1: 25-е.
3: 25-е.
0: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?» Радио Анамон.